もういい。あ？ Listen, моя правда мне дремя и я Следы лишаю, беру водоли я Феерия, эйфория Мои очи светят ночи средна зоря Listen, моя правда мне дремя и я Следы лишаю, беру водоли я Феерия, эйфория Мои очи светят ночи средна зоря Heaviness, boldness, body and soul Вся искра, выпада любовь Mindfulness, дышу в сове пролог Beautiful